там надо быть 3-1-6-4-2-1. Что ты на момент рыло лука? Соньки бонки дуле за Facebook. На момент рыло лука. Это 2-6-5-1-3-1-6-4-2-1. Соньки бонки дуле за